Ох, банану, цу тулени бемберуй. Ох, банану, цу тулени бемберуй. Бемберуй, ты дала сантуни, гагаби, ширану. Бемберуй, никони адаба, FM 88.9. Акурай, люй, ларамо, кинлавата, тингон, сатагун. Бемберуй. О, не маси, шеби. А не кома уаби. Эни оба шерде йо кэсан рини. Бугбэ дата ба шекала йо кэсан каре. Эни о шерде шека. Эни на лэсан таки. Бэмбэру йин. О не фондия йи. Беля йеко ширири. О гбона нуо туту лэни бэмбэру йин. Опа, я мидо, да на локота мидо. А тут ты дала сантуни, гагаби, шевану. Белуа, вон комбоки, руин. Да, тут мы дали, бяку, юри. О, гона, но тут лени, бемберуин. О, я джабер, не папа. А вон коко, ну, кама, муала, кока, джиджи. Э, гуара, ну, кети, вагау. А вон, жиже лету абу, вон викеле, уфикбе ни воруко, ни кпиле кити. Лори понда луру, бэмбэру ин. Оле гун вагау, лори ну ня голопа. Огбона ну туту лэнни бэмбэру ин. Огбэра куанбэ ибони кинту лон. Ия ба окуни канта деба багба лагба. Эни оду мета дини адону. Baba 87 ile ise olopa o ti wo die lo li ejo lori wi pe o fi ada o mu ada lo ba gi owo adajo ni pinle adamawa ni o gbona nu otutu leyin bemberu yin omogun farapa gege ba won omo ologun bi won ti gbona wa won iko nisuma mi Ti won be se ikolu si buba won iko mogun ni ipinle bonu. O gbona nu otutu leyin bemberu yin.